0: Реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите G20, который запланирован на декабрь в Майами. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Казахстана Ермека Кушербаева и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура. Во время встречи отдельное внимание было уделено инициативе Казахстана по укреплению глобальной архитектуры управления водными ресурсами, включая инициативу президента Казахстана по созданию международной водной организации в качестве специализированного учреждения ООН. Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа проводилась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi. В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3 миллиарда тенге. Житель Кызылординской области отсудил у клиники 1,5 миллиона тенге. Он обратился в суд после того, как во время хирургической операции в его организме был оставлен марлевый тампон. Из-за допущенной врачебной ошибки пациент длительное время испытывал сильные боли, страдал от незаживающей раны и был вынужден перенести повторное хирургическое вмешательство, которое оплатил за собственный счет. В связи с этим он потребовал взыскать с медицинского учреждения материальный ущерб и компенсацию морального вреда. На 8 миллионов тенге оштрафовали Топорскую ГРЭС в Карагандинской области. Проверка выявила нарушения при обращении со сточными водами и производственными отходами. Предприятию выдали предписание, а общая сумма штрафов превысила 8 миллионов тенге. Также специалисты выявили нарушения при накоплении и хранении отходов. В частности, были обнаружены негерметичные емкости для отработанных масел, разливы маслянистых жидкостей, совместное накопление различных видов отходов и размещение отходов в не предназначенных для этого местах. Монополиста проверяют в Павлодарской области из-за изменения тарифа на паромную переправу. Местные жители пожаловались на повышение стоимости на паромную переправу через реку Иртыш. Региональным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции начата проверка. Паромная переправа – единственная в Иртышском районе Павлодарской области, а цены на их услуги выросли от 20 до 40%. Некоторые тарифы с 5 до 8 тысяч тенге. Проверка продолжается, нарушения пока не доказаны. Израиль нанес новые удары по сектору Газа. За последние сутки из-за израильских ударов по сектору Газа пострадали 2 человека. Также спасатели извлекли из-под завалов тело 1 человека. С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября прошлого года в результате израильских атак в Газе были ранены более 4000 человек. Власти Колумбии объявили 3-дневный национальный траур по погибшим в результате землетрясения магнитудой 7,4 балла, произошедшего 10 августа. Данный указ подписал президент Аделардо де ла Эспирелья. Согласно указу, в течение 3 дней национального траура национальные флаги будут припущены на государственных зданиях по всей стране, а также в дипломатических представительствах Колумбии за рубежом. Президент в соцсетях отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются бесперерывно. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 13 тиен, евро 537 тенге 3 тиена, российский рубль 5 тенге 61 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане без осадков 29 градусов, в Алматы дождь 36 градусов, Петропавловске 26, Кокшетау, Уральске, Костанае, Павлодаре 29, в Актау 31, в Караганде 33, в Актобе, Атырауже, Казгане, Семиюском, Нагорске 35, в Кунаеве 37, Таразе, Талдыкургане 39, в Кызылорде, Шымкенте 41, в Туркестане 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Часы. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757 3000.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимым.

0: лотереи, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Первый дата-центр «Долины ЦОДов» в Казахстане введут в эксплуатацию в июне следующего года. Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе реализации проекта «Долина центров обработки данных» в Павлодарской области. Строительство первого объекта мощностью 50 мегаватт находится в активной фазе. На 90% завершены работы по разработке котлованов под здание энергоцентров и ИИ-фабрик. Уже начато устройство фундаментной части энергоцентров. До конца текущего года будут возведены основные корпусы дата-центра и энергоблоков. Аэропорту города Аркалык после 30 лет простоя присвоен трехбуквенный код Международной ассоциации воздушного транспорта. Этот код является уникальным и позволяет интегрировать аэропорт города в мировые системы бронирования и оформления авиабилетов, расписания рейсов и другие глобальные информационные системы гражданской авиации. В 1992 году воздушная гавань прекратила регулярные пассажирские рейсы. С 1998 года аэропорт был заброшен. Строительство нового аэропорта началось в июле прошлого года. На реконструкцию аэровокзального комплекса планировалось выделить свыше 300 миллионов тенге. 37 астанчан стали жертвами фиктивного паломничества. Двое жителей города по предварительному сговору разместили в социальной сети Instagram объявление об организации паломничества в Саудовскую Аравию, в города Мекку и Медину. Доверившись обещаниям злоумышленников, 37 паломников передали им денежные средства на общую сумму 60 миллионов тенге. Однако взятые на себя обязательства осужденные не выполнили, а полученными средствами распорядились по своему усмотрению. Приговором суда каждый из них осужден к 4 годам лишения свободы. Самый молодой аким в Казахстане трудится в одном из сел Североказахстанской области. Это аким Волошинского сельского округа Североказахстанской области, 26-летний Олжас Саркыт. Он занимает эту должность почти полгода. До этого молодой специалист служил в Национальной гвардии и работал учителем в школе. Теперь он отвечает за социальные вопросы трех населенных пунктов. В состав сельского округа входят три населенных пункта. Всего здесь проживает около 860 человек. Для молодого акима, возглавившего сельский округ, всего в 26 лет, это первый серьезный управленческий опыт. Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в полуфинале турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто. Теннисистка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая такой же номер посева, в полуфинале встречалась с четвертой ракеткой планеты, американкой Коко Гауф. Теннисистки провели на корте 2 часа и 2 минуты. За это время Елена совершила 5 подач на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейкпоинта из 11 заработанных. В финале казахстанская теннисистка проведет встречу с 7-й ракеткой мира полькой Игой Швенток, которая в параллельном матче обыграла украинку Элину Свитолину. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 13 тиен, евро 537 тенге 3 тиена, российский рубль 5 тенге 61 тиен. А теперь о погоде на завтра. 14 августа. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков. Ночью 17, днем 33 градуса. В Алматы ожидается дождь. Ночью 24, днем 36 градусов. В Уральске 24, в Актау, Актобе 28, в Петропавловске, Атырау, Кокшетау, Кустанае 31, в Павлодаре 33, в Карагандинском Нагорске Семии 35, в Жезказгане, Кунаеве 37, в Таразе, Талдыкургане 39, в Кызылорде, Шымкенте 41, в Туркестане завтра 43 градуса жары. Баян Сайдалин, на службу новостей Казах Радио Лара.
3: Казах Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жұмыстарының барысын тексеріп, Байқоңыр ауылындағы мектеп пен фельдшерлік акушерлік пунктің жұмысымен танысты. Бұдан өзге өңірде Қарсақпай Байқоңыр автомобиль жолының 51 шақырымдық учаскесіне асфальт төсеу жұмыстары жалғасуда. Өткен жылы басталған жобаны биыл толық аяқтау жоспарланып отыр. Жұмыс сапары Бұланты шайқасы тарихи кешеніне барумен қорытындыланды. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағырке Нұрмұхамед дыбыспен әрлеген Сағыныш Өтебай, қош сау болыңыздар.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Аким области Улытау Есет Байкен в ходе рабочей поездки в Жезказган ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала. Он обратил особое внимание на качество выполнения фасадных работ, в том числе нанесение современной декоративной штукатурки. Глава региона поручила обеспечить высокий уровень исполнения строительных работ и завершить благоустройство прилегающей территории в срок. На объекте уже окончены работы по выравниванию внутренних и наружных стен, замене кровли, внутренней отделки. В настоящее время продолжаются работы по устройству фасада. В рамках реконструкции на вокзале установлены современный эскалатор и лифт. На втором этаже разместится фудкорт для пассажиров. Кроме того, на объекте создаются все необходимые условия для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан. Всего в области Улытау ведется реконструкция еще трех железнодорожных вокзалов в городе Каражал, на станции Кызылжар и в поселке Жанарка. Все эти объекты планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Воинская часть под номером 5575 расположена в городе Жезказган. Недавно ее посетил главнокомандующий Национальной гвардии МВД генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков. Он осмотрел территорию части, ознакомился с ходом строительства здания штаба и казарм, а также оценил состояние материально-технической базы подразделения. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено строительству нового военного городка. Главнокомандующему доложили о ходе возведения здания штаба, казармы и других объектов инфраструктуры. Проект предусмотрен. Рассматривают размещение около 50 офицеров, 160 военнослужащих по контракту и 240 военнослужащих срочной службы. С рабочей поездкой Улытауский район посетил глава региона Есет Байкен. Цель поездки – на месте проинспектировать положение социальных, производственных и инфраструктурных объектов в поселках Жезде, Карсакбай и в селе Байконур. Он также посетил Карсакбайский металлургический завод и его гидротехнический участок. Кроме того, аким области побывал в доме музея академика Каныша Сатпаева, где провел встречу с местными жителями. Также глава региона проинспектировал ход среднего ремонта автомобильной дороги Жезде-Косколь и ознакомился с работой школы и фельдшерско-акушерской пункта в селе Байконур. За последние годы в селе Байконур наблюдается положительная динамика роста численности детей и молодежи. В ходе рабочей поездки глава региона обратил внимание на необходимость модернизации сельской школы. На автомобильной дороге Карсакбай-Байконур тем временем продолжается асфальтирование 51-километрового участка. Проект, стартовавший в прошлом году, планируется полностью завершить в текущем. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугы Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Жаздан Левеседа. Казах радиоса.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты Жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. Казахтелеком объяснил сбой в работе Telegram в Казахстане. Компания зафиксировала ограничения и снижение доступности мессенджера для пользователей в нашей стране. Как сообщили в компании, специалисты также отметили резкое падение трафика в направлении Telegram на ключевых международных точках пиринга во Франкфурте и в Москве. При этом в инфраструктуре самого оператора аварии, технических сбоев либо других нарушений не было выявлено. Сеть Казахтелекома работает в штатном режиме. Для выяснения причин проблем компания направила официальный запрос административно-технической команде Telegram. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития также подтвердили наличие проблем с доступом к мессенджеру Telegram. 252 миллиона тенге алиментов взыскали в Карагандинской области. Прокуратура региона обеспечивает эффективное исполнение судебных решений, принятых в целях защиты прав несовершеннолетних. Органами прокуратуры в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты средств на содержание ребенка,

0: Ребенка принимаются меры уголовно-правового характера. В текущем году по статье 139 Уголовного кодекса было зарегистрировано 23 досудебных расследования, 4 должника уже привлечены к уголовной ответственности. Миграционные маршруты в Европу становятся опаснее. Число погибших мигрантов на центральном и восточном средиземноморских маршрутах резко выросло в первые 4 месяца этого года. И это несмотря на то, что в целом количество прибывающих в Европу мигрантов значительно сократилось. За первые 4 месяца этого года на центральном средиземноморском маршруте 821 человек погиб, либо считается пропавшим без вести. Масштабы вспышки эболы в Республике Конго удваиваются каждые 20 дней. Гуманитарные работники Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго продолжают наращивать усилия в ответ на вспышку эболы. Власти страны сообщили о более чем 4000 подтвержденных случаях заболевания. Две вакцины, специально разработанные против вируса лихорадки эбола, перешли в фазу испытаний на пациентах. Об этом сообщил глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус, подчеркнул, что развитие научных исследований в этой области идет одновременно по нескольким направлениям. Иран призвал включить восстановление экосистемы в будущие договоренности по Ормузскому проливу. Иран заявляет об обострении экологической ситуации в Персидском заливе, связанной с присутствием американских военных. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Бакаи отметил, что обострение экологической ситуации связано с присутствием американских военных и многолетней интенсивной транспортировкой нефти. Бакаи также сообщил, что в последние дни в сети появились кадры нефтяного загрязнения на побережье острова Кешм. Загрязнение распространилось из акватории Персидского залива в сторону берега. Тайвань выявил кибератаки на госведомства, при которых хакеры использовали инструменты на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Министерстве цифровых технологий Тайваня. По данным этого ведомства, атаки проводились из-за рубежа. Затронутые госструктуры смогли устранить последствия инцидента. В министерстве сообщили, что в июле специалисты по кибербезопасности обнаружили аномальную атаку на госсистемы. Следствие установило, что атаки имели признаки иностранного происхождения. Хакеры использовали комбинированный подход. Часть операции выполняли люди, а часть ИИ-агенты. И завершение выпуска. Курс валют. По данным Казанской фондовой биржи, доллар США стоил 465 тенге 13 тиен, евро 537 тенге 3 тиена, российский рубль 5 тенге 61 тиен. А теперь о погоде на завтра, 14 августа. По данным компании «Казгидромет», в Астане день пройдет без осадков, ночью 17, днем 33 градуса. В Алматы ожидается дождь, ночью 24, днем 36 градусов. В Уральске 24, в Актау, Актобе 28, Петропавловске, Атырау, Кокшетау, Кустанае 31. По Владаре 33, в Караганде, Усть-Каменогорске, Семее 35, в Жезказгане, Кунаеве 37, в Талдыкургане, Таразе 39, в Кызылорде, Шымкенте 41, в Туркестане завтра 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Казах, Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Казах радио. Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Әр шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Якимелова. Здравствуйте. Казахстан и Европейский Союз обсудили перспективы поставок энергоресурсов через Каспийский трубопроводный консорциум. Министр иностранных дел Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с главой дипломатии СКИ Калас. Стороны обсудили договоренности после визита президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель. Развитие торговли и дальнейшие контакты. Особое внимание уделили энергетике и развитию международной инфраструктуры, в том числе КТК. Казахстан и ЕС подтвердили заинтересованность в укреплении партнерства. Ранее Минэнерго Казахстана опровергло сообщение о возможной полной остановке работы КТК. МВД проверяет сообщения о продаже персональных данных казахстанцев. В ведомстве заявили, что на сегодняшний день фактов несанкционированного доступа к порталу ЕГОВ не зарегистрировано. Поводом для проверки стали сообщения о продаже в Даркнете базы данных якобы на 15 миллионов казахстанцев. По данным соцсетей, файл содержит до 47 миллионов записей, паспортные и контактные данные, адреса, информацию о работе и другие сведения. Правоохранители устанавливают автора объявления. В МВД подчеркнули, защита персональных данных является конституционной гарантией. Проверка находится на особом контроле ведомства. Более 70% казахстанцев готовы принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа. Такие данные представили социологи на экспертной платформе в Алматы. С 13 по 27 июля готовность голосовать составляла от 72% до 75%. При этом более 89% респондентов знают о предстоящих выборах. Наиболее активно голосовать готовы граждане от 46 до 60 лет, а женщины примерно на 5 процентных пунктов чаще мужчин. В выборах участвуют 545 кандидатов от 7 политических партий. Эксперты также отметили активное использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в предвыборных программах партий. В Казахстане начался прием заявлений на конкурс образовательных грантов в магистратуру. Подать документы можно с 12 по 18 августа. Онлайн, через виртуальную приемную или лично в приемной комиссии выбранного вуза. Абитуриент может выбрать одну группу образовательных программ и до трех вузов. Для участия необходим сертификат КТ, проходной балл 75 для научно-педагогического и 30 для профильного направления. В этом году выделено около 11.

0: 11 тысяч грантов. Больше всего мест на педагогические, инженерные и IT-направления. Результаты конкурса обещают опубликовать до 25 августа, а зачисление в магистратуру завершится до 28-го. Абитуриентам советуют заранее подготовить оригиналы и электронные копии документов и уточнить требования выбранного университета. Аэропорту Аркалыка официально вернули международный трехбуквенный код IATA AYK. 12 августа Международная ассоциация воздушного транспорта закрепила код за аэропортом, который ранее уже его использовал. Уникальный идентификатор необходим для работы в международных системах гражданской авиации при бронировании билетов, составлении расписания и оформлении авиаперевозок. Восстановление кода стало одним из этапов реконструкции и интеграции аэропорта Аркалыка в международную авиационную инфраструктуру. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 13 тин, евро 537 тенге 3 тина, российский рубль 5 тенге 61 тин. О погоде на 14 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 17, днем 33 градуса. В Алматы ожидается дождь, ночью 24, днем 36. В Уральске 24, в Ахтау, Ахтубе 28, Петропавловске, Атырау, Кокшетау, Кустанае 31, в Павлодаре 33, в Караганде, Усть-Каменогорске, Семее 35, в Жезказгане, Хонаеве 37, в Талдыкорган, Таразе 39, в Хызыларде, Шымкенте 41, в Туркестане 43 градуса жары. Гульдара Кемелова, служба новостей. Все казахи радиолары.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
1: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуального предпринимательства «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
2: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор. ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия».
3: По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: 717-2. Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.

0: В эфире новости.
1: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Международный день молодежи партия «Аул» отметила экологической акцией. В ней приняли участие молодежь и представители общественных организаций. Они провели уборку и благоустройство территории вокруг родника Кайнар-Боржар. Председатель партии Кайрат Айтуганов подчеркнул важность сохранения водных источников для повышения качества жизни сельских жителей. Акция «Таза Аул» проводится во всех регионах страны по инициативе региональных отделений партии. На сегодняшний день по всей республике состоялось 100 таких экологических мероприятий. Круглый стол, посвященный современным технологиям очистки сточных вод и повторному использованию воды, провел Актюбинский областной филиал партии «Байтах». В нем приняли участие представители госорганов, бизнеса и промышленности, а также экологического сообщества. Они обсудили пути снижения нагрузки на природные водные ресурсы и повторного использования очищенной воды в хозяйственном и производственном обороте. На встрече были презентованы современные технологии очистки сточных вод, а также обсуждены возможности их применения в Актюбинской области и перспективы дальнейшего сотрудничества. Актюбинский филиал ОСДП совместно с молодежным крылом партии провел масштабную уличную агитационную акцию. Центральным событием мероприятия стал динамичный танцевальный флешмоб. В рамках текущей предвыборной кампании партия делает ставку на разнообразие форматов взаимодействия с населением. Сразу после флешмоба активисты продолжили работу в формате открытого микрофона и живого общения. Партия намерена и дальше развивать нестандартные подходы к агитации, вовлекая граждан в политическую жизнь страны через открытость, творчество и прямой диалог. В Атырау прошел форум сторонников партии «Республика». На одной площадке собрались предприниматели, промышленники, представители креативной индустрии, молодежных и социальных проектов. Кандидат в депутаты Курултая Сакен Карин отдельно остановился на работе партии над налоговым законодательством. Он рассказал о предложениях «Республики» по совершенствованию налоговой системы и защиты интересов предпринимателей. По его словам, позиция партии формировалась не только в стенах парламента. Депутаты регулярно встречались с бизнесом и изучали проблемы непосредственно на местах. Тренировку по велосипедному спорту для детей и взрослых провели в Астане представители Народной партии Казахстана. Велосипеды и необходимый инвентарь предоставили сами организаторы. Занятия провели профессиональные тренеры Федерации велосипедного спорта. Они помогли участникам тренировки освоить навыки уверенной и безопасной езды. Партийцы отмечают, что мероприятие отражает один из приоритетов партии – развитие массового и доступного спорта. Кандидат от партии Тимиржан Абдрахманов считает, что развитие спорта должно быть закреплено на законодательном уровне. В Павлодарской области состоялась встреча председателя Демократической партии «Ак-Жол» Дании Испаевой с трудовым коллективом ТОО «Рубиком». Это одно из крупных и успешных предприятий, которые специализируются на производстве продуктов питания. За годы своей деятельности ТОО обеспечило около 2000 рабочих мест. Встреча прошла в формате открытого диалога. Председатель партии рассказала об инициативах, направленных на развитие отечественного производства и предпринимательства. Работники ТОО смогли задать волнующие их вопросы, высказать свои предложения и поделиться мнениями. Республиканский предвыборный штаб партии «Адалет» провел встречи с аграриями и производителями области ЖТСУ. В частности, кандидаты от партии посетили село Карабулак Ескельдинского района, где выращивание сахарной свеклы остается важным направлением сельского хозяйства. Встреча с фермерами прошла прямо на поле. Здесь председатель партии Айбек Дазибай сделал акцент на повышении доходов сельских жителей. По его словам, одного увеличения объемов производства для этого недостаточно. Необходимо развивать переработку, кооперацию и сбыт готовой продукции. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары.
2: Казах Радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Жан Сергдер, Казах радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.